пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Не плачь, это солнце зайдет еще не раз.

0: пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 15. Ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 737 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Братске 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянские студенты в числе победителей и призеров 10-й Всероссийской универсиады, прошедшей в Саранске. Часть Брянской области на состязания защищали студенты двух вузов – Брянского государственного университета и БГИТУ. По итогам соревнований брянцы стали победителями и призерами. Золото завоевала Кристина Карпейкина, она стала лучшей в беге на 100 и 200 метров. Екатерина Гудова – бронзовым призером в толкании ядра. Студентки Брянского госуниверситета заняли первое место в эстафетном беге 4 по 100 метров. В их числе Полина Филина, Алина и Карина Силахина, а также Кристина Карпейкина. Брянская теннисистка Мария Дущак стала лучшей на всероссийском турнире в Калуге, где собрались юниоры и юниорки возрастной категории до 19 лет. Масштабный турнир собрал свыше 60 перспективных спортсменов, представляющих ведущие теннисные центры страны. Среди участников были сильнейшие игроки из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новокузнецка, а также других крупных городов России, в том числе и Брянска. Состязания проходили в напряженной борьбе, где буквально каждый матч требовал от теннисистов максимальной концентрации и отточенной техники. Особого внимания заслужил успех представительницы Брянщины. Мария Дущак, воспитанница спортшколы «Горизонт», уверенно выступила, завоевав первое место в одиночном разряде. Эта победа стала результатом многолетней системной работы, регулярных тренировок и, конечно же, высокой самоотдачи самой спортсменки. Достижение Маши наглядно подтверждает эффективность подготовки в Брянской теннисной школе и открывает перед ней новые перспективы в спортивной карьере. В свою очередь, брянец Егор Польский победил на турнире по теннису «Золотые купола» в Сергиевом Посаде. За награды боролись спортсмены в разных возрастных категориях – мужчины и женщины, юноши и девушки до 13 лет, а также юниоры и юниорки до 19 лет и юноши и девушки до 15 лет. Брянскую область на состязаниях представлял Егор Польский. Спортсмен показал высокий уровень подготовки и завоевал первое место. Егор также является воспитанником теннисной школы «Горизонт». Брянские спортсмены участвуют в учебно-тренировочных сборах для ветеранов специальной военной операции в Сочи. В мероприятии принимают участие 19 защитников Отечества, показавших высокие спортивные результаты на первых всероссийских соревнованиях по легкой атлетике, спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата среди ветеранов спецоперации на Украине. Соревнования прошли в Чебоксарах. Среди участников сборов – брянцы, спортсмены спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва «Виктория», Андрей Шевченко в толкании ядра и метании копья, а также Артур Сердюк в беге на 100 и 200 метров и прыжках в длину. Определены все пары полуфиналистов Кубка Брянской области по футболу. В рамках четвертьфинала в Белых берегах состоялся матч между «Партизаном» и местным «Мебельщиком». В драматической борьбе, завершившейся серией пенальти, брянская команда оказалась сильнее. Со счетом 5-4 одолела белобережцев. Таким образом, определились все пары полуфиналистов. За выход в финал встретятся «Клинцовская звезда» и «Брянский партизан». А в начале осени на стадионе имени брянских «Партизан» в областном центре сыграют Брянское госучилище Олимпийского резерва и детский футбольный центр «Степина». В Брянске состоялся турнир по пляжному волейболу. Любители этого захватывающего вида спорта на открытом воздухе из Брянской Москвы провели несколько товарищеских матчей на берегу Десны. Турнир прошел в рамках традиционного спортивного тура компании «Комус», который объединяет пляжников по всей стране. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 15. Ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 737 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walker. Слушайте нашу новую песню «День сурка» на 3-2 радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Начав свою дорогу где-то за Балканами, от дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше, между котлованами, тайга, застройка, снег, нефтяные скважины, друзья назвали дураками, родители отважными, в поисках крыши, что станет для детей спасительной, всю молодость оставили, вагончики строительным, ремни затянуты туго, расходы минимальные, в праздник абрикосы, ужин, орехи миндальные, Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина, время раскрашивало лица в мешки и морщины, и вот она цена моего здоровья и счастья, молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем, герои моих комиксов, мои родители.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 15. Ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 737 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Москве 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 1000 зерноуборочных комбайнов задействованы при проведении уборочных работ на брянских полях. Согласно отраслевым данным, нагрузка на один комбайн составляет около 190 гектаров. Чтобы ускорить темпы, региональные власти привлекли еще более сотни машин из соседних регионов. Общая площадь уборки в сельхозпредприятиях Брянской области составляет 170 тысяч гектаров, из которых около 111 тысяч занята зимними зерновыми. Первыми с полей убрали ячмень, а также пшеницу и рожь. Показатели урожайности превышают прошлогодние результаты, что вселяет оптимизм. Как ранее отмечал временный исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в стратегии развития Брянщины одним из приоритетных направлений роста сельского хозяйства является увеличение количества продукции с высокой добавленной стоимостью, что в конечном итоге позволит оставлять наибольшее количество денег в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также самих трудовых коллективов. В Брянске началась подготовка к празднованию Дня города. Он состоится 17 сентября. Отмечается, по причине международной напряженности мероприятия пройдут локально – в парках, учреждениях культуры и спорта. Ко Дню города в Брянске откроют две модельные библиотеки. Готовится большая программа спортивных мероприятий. В муниципальном общественном транспорте экскурсоводы проведут путешествия по брянским улицам и познакомят с историей нашего города. Планы, возможно, еще будут корректироваться, но в любом случае городские власти обещали накануне праздника подробнее рассказать о его программе. Напомню, в Брянске стартовал месячник по благоустройству. В областном центре будут проводиться работы по эстетическому благоустройству памятников, обелисков и мемориальных досок воинам, погибшим при защите Отечества. На 22 августа и 12 сентября в областном центре намечены общегородские субботники. Мэрия призвала организации и предприятия принять участие в уборке ведомственных, прилегающих и закрепленных территорий. Заморозка конфликта между Российской Федерацией и Украиной по линии соприкосновения для Москвы неприемлема. Как неоднократно подчеркивал Владимир Путин, российская сторона категорически отвергает вариант приостановки боевых действий на текущей линии разграничения, настаивая на долгосрочном мирном урегулировании. В Кремле акцентируют готовность к такому шагу, при этом подчеркивается, речь должна идти о прочном мире, а не временной паузе. По словам российского лидера, краткосрочная остановка конфликта может быть использована Киевом для перевооружения армии и подготовки террористических актов. Европейские страны всячески стремятся затянуть и максимально эскалировать ситуацию. Владимир Путин уточнил, главным критерием победы для Москвы остается полное восстановление контроля над вошедшими в состав страны регионами. Федеральная налоговая служба начала бороться с налоговой миграцией фермеров. Речь идет о доначислении единого сельскохозяйственного налога по полной ставке фермерам, которые зарегистрированы в регионе со льготной ставкой, но фактически ведут деятельность в других субъектах России. Единый сельскохозяйственный налог, напомню, это специальный режим для индивидуальных предпринимателей и компаний, не менее 70% от всех доходов которых приходится на реализацию произведенной ими сельскохозяйственной продукции. Его пользователи освобождены от уплаты налога на прибыль и имущество. По общему правилу ставка составляет 6%. Однако субъекты вправе снижать ее вплоть до обнуления. Платится налог с базы доход минус расход. Сейчас льготные условия уплаты единого сельхозналога устанавливаются на территории 17 российских субъектов. Часть из них применение ограничено определенными условиями. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 16 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 73 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 21. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только. В программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Более 2 миллиардов рублей дополнительно Брянская область сможет направить на решение текущих задач, стимулирование долгосрочного экономического роста, а также поддержку технологического развития и деловой активности. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, данные ресурсы, которые высвободятся за 4 года в результате переноса срока погашения задолженности по бюджетным кредитам. Напомню, решение было принято Владимиром Путиным на совещании по экономическим вопросам. Президент поддержал предложение партии «Единая Россия» по переносу сроков погашения бюджетных кредитов на следующие 3 года, то есть с 27 по 29 год. Их срок погашения предлагается перенести за пределы 2030 года. Егор Ковальчук отметил, для Брянской области данный объем превышает 1,5 миллиарда рублей. Добавлю, ранее по инициативе «Единой России» уже было принято важное решение о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года до 2030 года. Для Брянской области это порядка 540 миллионов рублей. В Брянской области обновили перечень территорий, на которых обстановка признана чрезвычайной ситуацией. Изменения в ранее действовавший указ внес временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Обновленный перечень охватывает территории городского округа Брянск, Клинцов, Сельцовского городского округа. Кроме того, в него вошли большое количество населенных пунктов и отдельных участков автомобильных дорог Стародубского, Климовского, Погарского, Севского, Суземского и Трубчевского муниципальных образований. Отдельно в соответствующее положение указа добавили Почевский муниципальный район. С 1 сентября жители Брянской области, пострадавшие при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера, получат дополнительные трудовые гарантии. Работодатель будет обязан предоставить им один оплачиваемый выходной с сохранением среднего заработка или отпуск без содержания с продолжительностью до 5 календарных дней при подтверждении проживания в зоне чрезвычайной ситуации, помимо этого нарушения условий жизнедеятельности или утраты имущества первой необходимости. Киевский режим отвлекает внимание своих граждан от отсутствия противовоздушной обороны атаками на регион России. Москва подчеркивает, террористические удары вооруженных формирований Украины по гражданской инфраструктуре прямо противоречат риторике о стремлении к миру. Россия продолжает делать упор на системное поражение украинского военно-промышленного комплекса, стремясь ограничить производство ракет и беспилотников и нарушить военную логистику. В Министерстве иностранных дел ранее указывали, киевский режим на протяжении многих лет демонстрирует недоговороспособность. Москва, как подчеркивает Владимир Путин, пользуется тем, что Запад не может отличить ложь от правды в оценках состояния положения дел на фронте, которые не имеют ничего общего с реальностью. В попытках построить новый рейх, способный одолеть Россию, западные элиты совершенно не щадят украинское население. Владимир Путин подчеркнул, конфликт на Украине в конечном итоге завершится посредством переговоров. Восстановление отношений между народами займет много времени, но все равно это произойдет. С сентября в российских магазинах появится единый код для всех банков. Больше не нужно будет искать нужный стикер на кассе, достаточно отсканировать один универсальный QR-код любым банковским приложением. Таким образом, покупатель, отсканировав один код на экране смартфона, увидит все доступные способы оплаты. Система быстрых платежей, пэй-сервисы или цифровой рубль. При этом сохраняются все программы лояльности и кэшбэки. Стоимость услуги для потребителя останется неизменной. Оператором выступает национальная система платежных карт, которая управляет картами МИР и системой быстрых платежей. Теперь предприниматель не привязан к одному провайдеру, а покупателю не нужно искать свой стикер на кассе. Представители делового сообщества смогут выбирать банк с лучшими условиями эквайринга. Конкуренция позволит снижать издержки, что в конечном счете выгодно покупателю. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 16 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 73 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют Брянске максимум плюс 21. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Я ласкал твою шейку ногтиком.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
10: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
11: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 1000 зерноуборочных комбайнов задействованы при проведении уборочных работ на брянских полях. Согласно отраслевым данным, нагрузка на один комбайн составляет около 190 гектаров. Чтобы ускорить темпы, региональные власти привлекли еще более сотни машин из соседних регионов. Общая площадь уборки в сельхозпредприятиях Брянской области составляет 170 тысяч гектаров, из которых около 111 тысяч занята зимними зерновыми. Первыми с полей убрали ячмень, а также пшеницу и рожь. Показатели урожайности превышают прошлогодние результаты, что вселяет оптимизм. Как ранее отмечал временный исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в стратегии развития Брянщины одним из приоритетных направлений роста сельского хозяйства является увеличение количества продукции с высокой добавленной стоимостью, что в конечном итоге позволит оставлять наибольшее количество денег в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также самих трудовых коллективов. В Брянске началась подготовка к празднованию Дня города. Он состоится 17 сентября. Отмечается, по причине международной напряженности мероприятия пройдут локально – в парках, учреждениях культуры и спорта. Ко Дню города в Брянске откроют две модельные библиотеки. Готовится большая программа спортивных мероприятий. В муниципальном общественном транспорте экскурсоводы проведут путешествия по брянским улицам и познакомят с историей нашего города. Планы, возможно, еще будут корректироваться, но в любом случае городские власти обещали накануне праздника подробнее рассказать о его программе. Напомню, в Брянске стартовал месячник по благоустройству. В областном центре будут проводиться работы по эстетическому благоустройству памятников, обелисков и мемориальных досок воинам, погибшим при защите Отечества. На 22 августа и 12 сентября в областном центре намечены общегородские субботники. Мэрия призвала организации и предприятия принять участие в уборке ведомственных, прилегающих и закрепленных территорий. Заморозка конфликта между Российской Федерацией и Украиной по линии соприкосновения для Москвы неприемлема. Как неоднократно подчеркивал Владимир Путин, российская сторона категорически отвергает вариант приостановки боевых действий на текущей линии разграничений, настаивая на долгосрочном мирном урегулировании. В Кремле акцентируют готовность к такому шагу, при этом подчеркивается, речь должна идти о прочном мире, а не временной паузе. По словам российского лидера, краткосрочная остановка конфликта может быть использована Киевом для перевооружения армии и подготовки террористических актов. Европейские страны всячески стремятся затянуть и максимально эскалировать ситуацию. Владимир Путин уточнил, главным критерием победы для Москвы остается полное восстановление контроля над вошедшими в состав страны регионами. Федеральная налоговая служба начала бороться с налоговой миграцией фермеров. Речь идет о доначислении единого сельскохозяйственного налога по полной ставке фермерам, которые зарегистрированы в регионе с льготной ставкой, но фактически ведут деятельность в других субъектах России. Единый сельскохозяйственный налог, напомню, это специальный режим для индивидуальных предпринимателей и компаний, не менее 70% от всех доходов которых приходится на реализацию произведенной ими сельскохозяйственной продукции. Его пользователи освобождены от уплаты налога на прибыль и имущество. По общему правилу ставка составляет 6%. Однако субъекты вправе снижать ее вплоть до обнуления. Платится налог с базы доход минус расход. Сейчас льготные условия уплаты единого сельхозналога устанавливаются на территории 17 российских субъектов. Часть из них применение ограничено определенными условиями. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 16 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 73 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 21. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
11: Много песен слыхал я в родной стороне. В них про горе и радость мне пели.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Яркое музыкальное событие с необычным названием «Кучерявый вечер Александра Бардина» ждет вас в ДК БМЗ уже 25 августа. Прозвучат такие инструменты, как балалайка, гармонь, баян, фортепиано, свирель, а также, конечно же, голос артиста, секреты из жизни и музыка для сердца, вдохновляющая поэзия и откровенный разговор со зрителем. Давайте разбираться, кто же такой Александр Бардин. Певец из группы «Садко», мультиинструменталист, танцор, композитор, который прошел внушительный творческий путь. Александр несет культуру русской музыки, собирая вокруг себя все больше ценителей авторской и народной музыки. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

проблем так много на пути, но важен сам этот процесс. Вещам

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Эй, водитель! Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
3: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3.2 радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
6: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
7: «Ну, а ты?»
6: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Низкокачественное топливо ничего хорошего не сулит и может стать причиной быстрого старения и без того немолодого автомобильного парка нашей страны. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Перспектива Евро-3, которая, очевидно, с нами на длительный срок, и нестабильность качества бензина на автозаправочных станциях могут спровоцировать стремительный износ топливной и выхлопных систем, что, как вы сами понимаете, неминуемо приведет к росту расходов на ремонт. Длительная эксплуатация автотранспорта на таком топливе оказывает разрушительное воздействие на силовые агрегаты, рассчитанные под жесткие стандарты Евро-5 и Евро-6. Ведь не просто так производитель заявляет в руководстве по эксплуатации техники не ниже, допустим, 95-й марки. То есть такое топливо должно использоваться, но, скажем так, при самых неблагоприятных условиях. В идеале это 98-й или 100-й бензин. Ни для кого не секрет, двигатель – ключевой узел машины, и низкокачественное горючее бьет по нему в первую очередь. Если разово залить, скажем так, 3-5 баков бензина Евро-2 или Евро-3, критических последствий, конечно, не будет, потому что электроника все это выровняет. Однако на дистанции от полугода эксплуатации или при пробеге там свыше 10-15 тысяч километров, конечно же, негативный эффект станет явным. В первую очередь пострадают системы очистки отработанных газов, катализаторы, и поршневая группа, да? Тут ведь еще очень важно понимать, что в ситуации, в которой мы все вместе с вами сейчас оказались, будет плюс 100-500 желающих заработать максимум, что мы уже видели на ценниках и частных автозаправочных станциях. Но самое страшное даже не это, поскольку в данном случае люди хоть и задирали цену, но ничего не скрывали. Да, хотим заработать. А вот сейчас, когда по всей вертикали принято решение о Евро-3, да еще и в импортном топливе, уверенность, что реально на колонке вы зальете Евро-3 или Евро-5, ну и так далее, вообще стремится к нулю. Уж простите, не раз обжигали, называется, знаем. Да, автозаправочные станции обязали указывать класс топлива, но простите, когда на заправке стоит очередь километр, вы уже просто все нервы прождали, мочевой пузырь лопается, вы вряд ли начнете разбираться с классами, да? Понимаете, о чем я говорю? На мой взгляд, самое оптимальное условие сегодняшнего дня – ваш бак должен быть полон. Возьмите себе за хорошую привычку и пополняйте его на крупных сетевых станциях. Там риск нарваться на бодягу меньше.
0: Автомобильные факты.
1: Признаюсь вам, вот уже 2 месяца я являюсь владельцем гибрида. Моя личная зависимость от топлива сейчас минимальна, но есть. Поэтому я следую правилу только что озвученному. Далее информация для всех моих нынешних братьев и сестер по розетке, всем остальным владельцам ДВС-ок для общего развития. Товарищи, с зарядными станциями у нас беда. Кричим со всех трибун, бьем себя в грудь, что за этими технологиями будущее, но это лишь слова. Электрички и гибриды, в отличие от ДВС-ок, не заправляются за 2-3 минуты после нажатия на кнопку пистолета. На это в лучшем случае уходит десятки минут, в худшем случае часы. Десятки. Поэтому сеть станций, конечно, должна шириться, но не только на бумаге и планах, а реально. Честь и хвала тем девелоперам, которые сейчас предусматривают такие зарядные станции в своих дворах. У меня в соседнем есть, но пробраться на закрытую территорию не так-то просто, а вот в моем же дворе нет ничего, и таких условий не предвидится. А между тем, спрос на персональные зарядки для электромобилей и гибридов в нашей стране растет кратно. С начала июня спрос на услуги общественных зарядных станций, согласно данным, увеличился на 15-20%, причем стабильно сохраняется рост. Основной прирост обеспечили владельцы гибридных моделей. Они стали чаще заряжать свои автомобили и ездить в основном на электротяге без использования горючего. Я, признаюсь откровенно, поступаю точно так же в будние дни. А вот в выходные за город перехожу в режим гибрида. В итоге расход топлива по итогам недели, с учетом 100 км туда, 100 км обратно в город, расход топлива получается 2-3 литра. Нет-нет, вы не ослышались. Именно 2-3 литра бензина. Чего я вам желаю. Удачи.
0: За баранкой.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: 9 тысяч рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ, ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
4: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Ты в кадре» у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Мам, а мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Более 2 миллиардов рублей дополнительно Брянская область сможет направить на решение текущих задач, стимулирование долгосрочного экономического роста, а также поддержку технологического развития и деловой активности. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, данные ресурсы, которые высвободятся за 4 года в результате переноса срока погашения задолженности по бюджетным кредитам. Напомню, решение было принято Владимиром Путиным на совещании по экономическим вопросам. Президент поддержал предложение партии «Единая Россия» по переносу сроков погашения бюджетных кредитов на следующие 3 года, то есть с 27 по 29 год. Их срок погашения предлагается перенести за пределы 2030 года. Егор Ковальчук отметил, для Брянской области данный объем превышает 1,5 миллиарда рублей. Добавлю, ранее по инициативе «Единой России» уже было принято важное решение о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года до 2030 года. Для Брянской области это порядка 540 миллионов рублей. В Брянской области обновили перечень территорий, на которых обстановка признана чрезвычайной ситуацией. Изменения в ранее действовавший указ внес временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Обновленный перечень охватывает территории городского округа Брянск, Клинцов, Сельцовского городского округа. Кроме того, в него вошли большое количество населенных пунктов и отдельных участков автомобильных дорог Стародубского, Климовского, Погарского, Севского, Суземского и Трубчевского муниципальных образований. Отдельно в соответствующее положение указа добавили Почевский муниципальный район. С 1 сентября жители Брянской области, пострадавшие при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера, получат дополнительные трудовые гарантии. Работодатель будет обязан предоставить им один оплачиваемый выходной с сохранением среднего заработка или отпуска без содержания с продолжительностью до 5 календарных дней при подтверждении проживания в зоне чрезвычайной ситуации, помимо этого нарушения условий жизнедеятельности или утраты имущества первой необходимости. Киевский режим отвлекает внимание своих граждан от отсутствия противовоздушной обороны атаками на регион России. Москва подчеркивает, террористические удары вооруженных формирований Украины по гражданской инфраструктуре прямо противоречат риторике о стремлении к миру. Россия продолжает делать упор на системное поражение украинского военно-промышленного комплекса, стремясь ограничить производство ракет и беспилотников и нарушить военную логистику. В Министерстве иностранных дел ранее указывали, киевский режим на протяжении многих лет демонстрирует недоговороспособность. Москва, как подчеркивает Владимир Путин, пользуется тем, что Запад не может отличить ложь от правды в оценках состояния положения дел на фронте, которые не имеют ничего общего с реальностью. В попытках построить новый рейх, способный одолеть Россию, западные элиты совершенно не щадят украинское население. Владимир Путин подчеркнул, конфликт на Украине в конечном итоге завершится посредством переговоров. Восстановление отношений между народами займет много времени, но все равно это произойдет. С сентября в российских магазинах появится единый код для всех банков. Больше не нужно будет искать нужный стикер на кассе, достаточно отсканировать один универсальный QR-код любым банковским приложением. Таким образом, покупатель, отсканировав один код на экране смартфона, увидит все доступные способы оплаты. Система быстрых платежей, пэй-сервисы или цифровой рубль. При этом сохраняются все программы лояльности и кэшбэки. Стоимость услуги для потребителя останется неизменной. Оператором выступает национальная система платежных карт, которая управляет картами МИР и системой быстрых платежей. Теперь предприниматель не привязан к одному провайдеру, а покупателю не нужно искать свой стикер на кассе. Представители делового сообщества смогут выбирать банк с лучшими условиями эквайринга. Конкуренция позволит снижать издержки, что в конечном счете выгодно покупателю. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 16 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 73 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 21. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
5: Прорвемся.
4: Грязное стекло и фары?
5: Ерунда.
4: Гололед?
5: Выкрутимся.
6: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: лекарством от боли должно быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем же, идем, остальное расскажешь попозже.
1: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянские студенты в числе победителей и призеров 10-й Всероссийской универсиады, прошедшей в Саранске. Часть Брянской области на состязаниях защищали студенты двух вузов – Брянского государственного университета и БГИТУ. По итогам соревнований брянцы стали победителями и призерами. Золото завоевала Кристина Карпейкина, она стала лучшей в беге на 100 и 200 метров. Екатерина Гудова – бронзовым призером в толкании ядра. Студентки Брянского госуниверситета заняли первое место в эстафетном беге 4 по 100 метров. В их числе Полина Филина, Алина и Карина Силахина, а также Кристина Карпейкина. Брянская теннисистка Мария Дущак стала лучшей на всероссийском турнире в Калуге, где собрались юниоры и юниорки возрастной категории до 19 лет. Масштабный турнир собрал свыше 60 перспективных спортсменов, представляющих ведущие теннисные центры страны. Среди участников были сильнейшие игроки из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новокузнецка, а также других крупных городов России, в том числе и Брянска. Состязания проходили в напряженной борьбе, где буквально каждый матч требовал от теннисистов максимальной концентрации и отточенной техники. Особого внимания заслужил успех представительницы Брянщины. Мария Дущак, воспитанница спортшколы «Горизонт», уверенно выступила, завоевав первое место в одиночном разряде. Эта победа стала результатом многолетней системной работы, регулярных тренировок и, конечно же, высокой самоотдачи самой спортсменки. Достижение Маши наглядно подтверждает эффективность подготовки в Брянской теннисной школе, открывая перед ней новые перспективы в спортивной карьере. В свою очередь, брянец Егор Польский победил на турнире по теннису «Золотые купола» в Сергиевом Посаде. За награды боролись спортсмены в разных возрастных категориях – мужчины и женщины, юноши и девушки до 13 лет, а также юниоры и юниорки до 19 лет и юноши и девушки до 15 лет. Брянскую область на состязаниях представлял Егор Польский. Спортсмен показал высокий уровень подготовки и завоевал первое место. Егор также является воспитанником теннисной школы «Горизонт». Брянские спортсмены участвуют в учебно-тренировочных сборах для ветеранов специальной военной операции в Сочи. В мероприятии принимают участие 19 защитников Отечества, показавших высокие спортивные результаты на первых всероссийских соревнованиях по легкой атлетике, спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата среди ветеранов спецоперации на Украине. Соревнования прошли в Чебоксарах. Среди участников сборов – брянцы, спортсмены спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва «Виктория», Андрей Шевченко в толкании ядра и метании копья, а также Артур Сердюк в беге на 100 и 200 метров и прыжках в длину. Определены все пары полуфиналистов Кубка Брянской области по футболу. В рамках четвертьфинала в Белых берегах состоялся матч между «Партизаном» и местным мебельщиком. В драматической борьбе с завершившейся серией пенальти брянская команда оказалась сильнее. Со счетом 5-4 одолела белобережцев. Таким образом, определились все пары полуфиналистов. За выход в финал встретится «Клинцовская звезда» и брянский «Партизан». А в начале осени на стадионе имени брянских «Партизан» в областном центре сыграют Брянское госучилище Олимпийского резерва и детский футбольный центр «Степина». В Брянске состоялся турнир по пляжному волейболу. Любители этого захватывающего вида спорта на открытом воздухе из Брянска и Москвы провели несколько товарищеских матчей на берегу Десны. Турнир прошел в рамках традиционного спортивного тура компании «Комус», который объединяет пляжников по всей стране. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио представляет
2: «Дорожный дозор». Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
3: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире 3-2 радио, программа «Дорожный дозор». Сегодня мы поговорим о дорожной ситуации в Брянской области, о причинах дорожно-транспортных происшествий и отдельно о безопасности водителей мототранспортных средств. У нас в гостях сотрудник управления госавтоинспекции Брянской области Пилипкова Эльвира Сергеевна. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, благодарю за приглашение. Тема действительно актуальна, особенно в летний период, когда количество мототранспортных средств на территории региона увеличивается.
3: Давайте поговорим о общей статистике. Что показывает ситуация за прошедшую неделю?
4: За прошедшую неделю на территории Брянской области зафиксировано 14 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 3 человека погибли и 14 получили травмы различной степени тяжести. Стоит понимать, что каждая цифра – это человеческая жизнь, здоровье конкретного человека, судьба. судьба семьи, поэтому госавтоинспекция уделяет особое внимание профилактике нарушений правил дорожного движения и предупреждению автоаварий.
3: Когда мы говорим о профилактике, всегда возникает вопрос, какие нарушения наиболее опасны?
4: Наиболее опасными остаются нарушения, связанные с превышением скорости, несоблюдение очередности проезда, выезд на полосу встречного движения, управление транспортом в состоянии опьянения. Отдельно внимание необходимо уделить мототранспортным средствам. Мотоцикл значительно менее защищен по сравнению с автомобилем. При столкновении или падении водитель и пассажир мотоцикла фактически не имеют той защиты, которая обеспечивает кузов автомобиля. Поэтому даже незначительная ошибка, которая для водителя автомобиля может закончиться с минимальными последствиями, для мотоциклиста может привести к трагедии или травме, а также гибели человека.
3: В вашем сообщении отдельно говорится о профилактических рейдах с участием водителей мототранспортных средств. Почему именно этому направлению сейчас уделяется повышенное внимание госавтоинспекции?
4: Мотоцикл является одним из наиболее уязвимых категорий транспортных средств. Водителей мотоциклов, мопедов и других мототранспортных средств при дорожно-транспортном происшествии получают травмы значительно чаще и, как правило, они более серьезные. Кроме того, характерными нарушениями среди отдельных категорий мототранспортных средств является управление без права управления соответствующей категории, превышение скорости, нарушение требований к маневрированию, а также управление транспортом в состоянии опьянения. Именно поэтому профилактические мероприятия направлены не на то, чтобы наказать как можно больше водителей, а прежде всего, чтобы не допустить трагедии.
3: Перейдем к тому, какие результаты показали последние рейды. Расскажите подробнее о профилактических мероприятиях, которые проводила госавтоинспекция 8 и 9 августа.
4: Да, в период с 8 по 9 августа сотрудниками госавтоинспекции Брянской области были проведены профилактические рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и пресечение административных правонарушений, совершаемых водителями мототранспортных средств. В ходе рейдов сотрудники госавтоинспекции проверили соблюдение участниками дорожного движения требований правил дорожного движения Российской Федерации. Особое внимание уделялось выявлению фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления соответствующей категории, а также недопущение управления транспортом в состоянии опьянения. По результатам проведения мероприятий было выявлено 69 административных правонарушений среди водителей мототранспортных средств. Одно за невыполнение водителями транспортного средства законных требований уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 17 фактов управления транспортом водителям, не имеющим права управления, 1 факт передачи управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющим права управления транспортным средством, и также 50 иных административных нарушений. В рамках рейдовых мероприятий 16 транспортных средств задержаны и помещены на специализированную стоянку. Эти цифры еще раз показывают, насколько важны профилактические мероприятия.
3: Что же необходимо знать человеку, который собирается сесть за руль мотоцикла? Представим, что человек приобрел мотоцикл и собирается начать ездить. На что ему необходимо в первую очередь обратить свое внимание?
4: Первое и главное, необходимо иметь право управления соответствующей категории. Нельзя садиться за руль мототранспортного средства без соответствующей подготовки и необходимых документов. Второе, конечно, это техническое состояние мотоцикла. Перед поездкой необходимо убедиться в исправности тормозной системы, световых приборов, шин, рулевого управления и других элементов, от которых непосредственно зависит безопасность. Также обращаю внимание на экипировку. Даже при коротких поездках необходимо использовать предусмотренные требованиям безопасности средства защиты. Шлем должен быть в исправном и надежно закрепленном состоянии. Также желательно использовать мотокуртку, защиту рук и ног и другие элементы экипировки, которые способны осуществить и снизить тяжесть последствий при падении. И, конечно, необходимо помнить, мотоцикл не средство для демонстрации скорости или каких-либо рисковых маневров.
3: Отдельная проблема – это управление мототранспортом несовершеннолетним. Летом мы нередко видим подростков на мопедах, скутерах и другой мототехнике. Какие основные риски вы здесь видите?
4: Это действительно очень серьезный вопрос. Родителям необходимо понимать, что приобретение ребенку мопеда, скутера или иного мототранспортного средства не означает, что ребенок автоматически получает право управления им. Право управления зависит от вида транспортного средства, его технических характеристик и соответствующей категории. Родителям необходимо не только объяснять ребенку правила дорожного движения, но и убедиться, что действительно имеет право управления конкретным транспортным средством. Особенно опасно разрешать несовершеннолетним самостоятельные поездки без соответствующей подготовки. Нужно помнить, что взрослый несет ответственность за то, что происходит с ребенком, в том числе за последствия необдуманных решений предоставить ему данное мототранспортное средство или иное другое.
3: Нередко можно увидеть, как на мотоцикле перевозят пассажира. Есть ли здесь какие-то особенности?
4: Безусловно, перевозка пассажира должна осуществляться только при соблюдении установленных правилами дорожного движения требований. Пассажир также должен понимать степень риска, он обязан использовать мотошлем и соблюдать требования безопасности. Особенно важно не допускать перевозки детей с нарушением установленных требований. Водитель мотоцикла отвечает не только за себя, но и за безопасность пассажира.
3: Хотелось бы обсудить еще одну не менее серьезную тему, такую как алкоголь за рулем. В ходе рейдов особое внимание уделялось водителям в состоянии опьянения. Как часто приходится обращаться именно к этой проблеме?
4: Управление транспортным средством в состоянии опьянения – это прямая угроза жизни и здоровья. Алкоголь снижает скорость реакции, ухудшает внимание, нарушает способность правильно оценивать дорожную обстановку. Для мотоциклиста последствия особенно серьезны. Потеря контроля над транспортным средством даже на небольшой скорости может привести к падению и тяжелым травмам. Поэтому правило здесь должно быть однозначным. Если употребляешь алкоголь, за руль садиться не стоит. И не следует рассчитывать на то, что поездка будет короткой или дорога знакомой. ДТП может произойти буквально за несколько секунд.
3: В сводке прошедшей недели есть и ДТП с пешеходами. Расскажите, пожалуйста, более подробно о ДТП, которое произошло с пешеходами и стало смертельным.
4: Да, действительно, 7 августа в Брянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 61-летний пешеход. По предварительной информации, 58-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны города Орла в направлении города Смоленска, и совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Еще одно смертельное ДТП произошло в Брянском районе 8 августа. По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «Черри», двигаясь со стороны Брянска в направлении Смоленска, совершил наезд на 67-летнюю женщину-пешехода. По имеющейся информации, женщина переходила проезжую часть вблизи пешеходного перехода. Эти происшествия еще раз напоминают нам, что безопасность на дороге зависит от поведения каждого участника движения.
3: Давайте напомним нашим радиослушателям, как сделать себя более заметными на дороге. Что рекомендует госавтоинспекция пешеходам, особенно при движении в темное время суток?
4: В темное время суток пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде. Это простой, но очень эффективный способ сделать себя заметнее для водителей. Важно понимать, что водитель может просто не увидеть человека на дороге или заметить его слишком поздно. Особенно это актуально на неосвещенных участках дороги, при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток. При переходе проезжей части пешеходы должны убедиться в безопасности своего перехода и переходить дорогу в установленных местах.
3: Вернемся к теме мотоциклистов. Давайте сформулируем несколько основных правил именно для этой категории водителей.
4: Первое – это соблюдайте скоростной режим, не переоценивайте свои возможности и возможности своего мотоцикла. Второе – используйте защитную экипировку. Третье – никогда не управляйте мототранспортом в состоянии опьянения. Четвертое – не передавайте управление человеку, который не имеет соответствующего права управления. Пятое – постоянно контролируйте дорожную обстановку. Необходимо помнить, что водитель автомобиля может просто не заметить мотоцикл. И шестое – уважайте других участников дорожного движения. Мотоцикл должен быть средством передвижения, а не средством для рисковых маневров и демонстрации скорости.
3: И в завершение нашей беседы несколько слов для всех участников дорожного движения.
4: Хотела бы обратиться ко всем участникам дорожного движения и напомнить, что дорога не прощает самоуверенность, спешки и пренебрежительного поведения и отношения. Поэтому водителям автомобилей и мототранспортных средств необходимо соблюдать скоростной режим, быть внимательными и не садиться за руль в опьянении. Пешеходам переходить проезжую часть только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности, а в темное время суток использовать световозвращающие элементы на одежде.
3: Спасибо за беседу, уважаемые радиослушатели. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательны и берегите себя и своих близких. Я же напоминаю, что у нас в гостях сегодня была сотрудник госавтоинспекции Брянской области Пилипкова Эльвира Сергеевна.
2: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех.
0: Реклама. Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП. В онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 32 радио. 404-300-33. Код города 48-32.
6: Я весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

мысли, как вода, а вода течет с крыш. И я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы, как той нашей встречи на острие иглы.

я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: сейчас.
1: Три-два радио. Ты все правильно делаешь.
2: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Нового радио. Ты все правильно делаешь. В регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Животноводческие предприятия Брянского региона в настоящее время в активном режиме реализуют важные технологические мероприятия по заготовке сочных кормов. Площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, на Брянщине сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота удерживает прежние показатели. В настоящее время аграрии приступили к уборке кукурузы. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится своими успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является ведущим сектором региональной экономики. По словам главы региона, поддержка агропромышленного комплекса остается одним из приоритетных направлений работы правительства. На развитие сельского хозяйства в настоящее время направляются значительные средства. Реализуются программы господдержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянщины. В школах и детских садах Брянской области отработают действия при атаках беспилотных летательных аппаратов. В тренировках задействованы педагоги, а также представители силовых и правоохранительных структур. Одним из сценариев предусматривается захват заложников на территории образовательного учреждения. Также будет отрабатываться порядок действий в случае нападения с использованием горючей жидкости. Работа по повышению безопасности продолжится после начала учебного года. В сентябре специалисты НЧС проведут дополнительные инструктажи для руководителей образовательных учреждений, а также педагогов по соблюдению необходимых мер безопасности. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время в Брянской области создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, именно школа является кузницей кадров экономики региона. Федеральная антимонопольная служба завела более 40 дел против участников топливного рынка. Кроме того, ведомство выдало 68 предупреждений хозяйствующим субъектам в связи с выявленными признаками нарушения антимонопольного законодательства. Напомню, ранее правительство России выступило с поручением профильным ведомствам и нефтеперерабатывающим компаниям принять дополнительные меры для обеспечения топливом регионов, где сейчас наблюдается нехватка, а также держать на контроле цены на бензин на заправках и горюче-смазочные материалы для аграриев. Петербургская биржа запустила новый биржевой механизм для обеспечения конкретных потребителей автомобильным бензином. С конца весны против мирового топливного рынка стало играть снижение нефтепереработки в России и прекращение экспорта бензина, дизеля и авиакеросина из нашей страны. С 1 сентября работающих родителей ждут важные перемены в трудовом законодательстве. Расширен запретный испытательный срок для родителей с маленькими детьми, и впервые прописаны четкие сроки рассмотрения заявлений о неполном рабочем времени. Отмечается, запрет распространяется не только на матерей, но и на отцов, бабушек, дедушек или опекунов, если они воспитывают ребенка без матери. Если работодатель, вопреки закону, все же включит испытание в договор, это условие признают недействительным. Увольнение по итогам такого испытания будет считаться незаконным. Кроме того, закон четко регламентирует сроки рассмотрения заявлений сотрудников, которые имеют право на неполный рабочий день. Работодатель обязан рассмотреть письменное заявление и принять решение в течение 5 рабочих дней. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 16 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 73 копейки. Сейчас в Брянске около 21 градуса. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Авторадио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки Imagine Dragons и Coldplay в живом исполнении оркестра Кагма при свете свечей вы сможете уже 28 августа в концертном зале «Дружба». Кагма представит новую концертную программу «Симфония Imagine Dragons и Coldplay» в исполнении симфонического оркестра при свете свечей. Вы услышите энергичную музыку Imagine Dragons в симфонии аранжировках, которые подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков. Также прозвучит лиричная и мелодичная музыка Coldplay. Известные композиции группы в оркестровых аранжировках обретут новое звучание и дополнительную глубину. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
0: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 16 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Низкокачественное топливо ничего хорошего не сулит и может стать причиной быстрого старения и без того немолодого автомобильного парка нашей страны. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Перспектива Евро-3, которая, очевидно, с нами на длительный срок, и нестабильность качества бензина на автозаправочных станциях могут спровоцировать стремительный износ топливных и выхлопных систем, что, как вы сами понимаете, неминуемо приведет к росту расходов на ремонт. Длительная эксплуатация автотранспорта на таком топливе оказывает разрушительное воздействие на силовые агрегаты, рассчитанные под жесткие стандарты Евро-5 и Евро-6. Ведь не просто так производитель заявляет в руководстве по эксплуатации техники не ниже, допустим, 95-й марки. То есть такое топливо должно пользуются, но, скажем так, при самых неблагоприятных условиях. В идеале это 98-й или 100-й бензин. Ни для кого не секрет, двигатель – ключевой узел машины, и низкокачественное горючее бьет по нему в первую очередь. Если разово залить, ну, скажем так, 3-5 баков бензина Евро-2 или Евро-3, критических последствий, конечно, не будет, потому что электроника все это выровняет. Однако на дистанции от полугода эксплуатации или при пробеге там свыше 10-15 тысяч километров, конечно же, негативный эффект станет явным. В первую очередь пострадают системы очистки отработанных газов, катализаторы и поршневая группа, да? Тут ведь еще очень важно понимать, что в ситуации, в которой мы все вместе с вами сейчас оказались, будет плюс 100-500 желающих заработать максимум, что мы уже видели на ценниках и частных автозаправочных станциях. Но самое страшное даже не это, поскольку в данном случае люди хоть и задирали цену, но ничего не скрывали, да, хотим заработать. А вот сейчас, когда по всей вертикали принято решение о Евро-3, да еще и в импортном топливе, уверенность, что реально на колонке вы зальете Евро-3 или Евро-5, ну и так далее, вообще стремится к нулю. Уж простите, не раз обжигали, называется «знаем». Да, автозаправочные станции обязали указывать класс топлива, но простите, когда на заправке стоит очередь километр, вы уже просто все нервы прождали, мочевой пузырь лопается, вы вряд ли начнете разбираться с классами, да? Понимаете, о чем я говорю? На мой взгляд, самое оптимальное условие сегодняшнего дня – ваш бак должен быть полон. Возьмите себе за хорошую привычку и пополняйте его на крупных сетевых станциях. Там риск нарваться на бодягу меньше.
0: Автомобильные факты.
1: Признаюсь вам, вот уже 2 месяца я являюсь владельцем гибрида. Моя личная зависимость от топлива сейчас минимальна, но есть. Поэтому я следую правилу только что озвученному. Далее информация для всех моих нынешних братьев и сестер по розетке, всем остальным владельцам ДВС-ок для общего развития. Товарищи, с зарядными станциями у нас беда. Кричим со всех трибун, бьем себя в грудь, что за этими технологиями будущее, но это лишь слова. Электрички и гибриды, в отличие от ДВС-ок, не заправляются за 2-3 минуты после нажатия на кнопку пистолета. На это в лучшем случае уходит десятки минут, в худшем случае часы. Десятки. Поэтому сеть станций, конечно, должна шириться, но не только на бумаге и планах, а реально. Честь и хвала тем девелоперам, которые сейчас предусматривают такие зарядные станции в своих дворах. У меня в соседнем есть, но пробраться на закрытую территорию не так-то просто, а вот в моем же дворе нет ничего, и таких условий не предвидится. А между тем, спрос на персональные зарядки для электромобилей и гибридов в нашей стране растет кратно. С начала июня спрос на услуги общественных зарядных станций, согласно данным, увеличился на 15-20%, причем стабильно сохраняется рост. Основной прирост обеспечили владельцы гибридных моделей. Они стали чаще заряжать свои автомобили и ездить в основном на электротяге без использования горючего. Я, признаюсь откровенно, поступаю точно так же в будние дни. А вот в выходные за город перехожу в режим гибрида. В итоге расход топлива по итогам недели, с учетом 100 км туда, 100 км обратно в город, расход топлива получается 2-3 литра. Нет-нет, вы не ослышались. Именно 2-3 литра бензина. Чего я вам желаю. Удачи.
0: За баранкой.

0: два радио.
1: Реклама.
2: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это...

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32. We'll be right back.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

«Ключи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 24 августа гость в студии – заместитель губернатора Андрей Фроленков. Вопросы о спорте и федерациях, соревнованиях, спортсменах, участниках СВО, ветеранах и поддержке героев. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 24 августа 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Давай.

0: Минске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Более 2 миллиардов рублей дополнительно Брянская область сможет направить на решение текущих задач, стимулирование долгосрочного экономического роста, а также поддержку технологического развития и деловой активности. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, данные ресурсы, которые высвободятся за 4 года в результате переноса срока погашения задолженности по бюджетным кредитам. Напомню, решение было принято Владимиром Путиным на совещании по экономическим вопросам. Президент поддержал предложение партии «Единая Россия» по переносу сроков погашения бюджетных кредитов на следующие 3 года, то есть с 27 по 29 год. Их срок погашения предлагается перенести за пределы 2030 года. Егор Ковальчук отметил, для Брянской области данный объем превышает 1,5 миллиарда рублей. Добавлю, ранее по инициативе «Единой России» уже было принято важное решение о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года до 2030 года. Для Брянской области это порядка 540 миллионов рублей. В Брянске началась подготовка к празднованию Дня города. Он состоится 17 сентября. Отмечается, по причине международной напряженности мероприятия пройдут локально – в парках, учреждениях культуры и спорта. Ко Дню города в Брянске откроют 2 модельные библиотеки. Готовится большая программа спортивных мероприятий. В муниципальном общественном транспорте экскурсоводы проведут путешествия по брянским улицам и познакомятся с историей нашего города. Планы, возможно, еще будут корректироваться, но в любом случае городские власти обещали накануне праздника подробнее рассказать о его программе. Напомню, в Брянске стартовал месячник по благоустройству. В областном центре будут проводиться работы по эстетическому благоустройству памятников, обелисков и мемориальных досок воинам, погибшим при защите Отечества. На 22 августа и 12 сентября в областном центре намечены общегородские субботники. Мэрия призвала организации и предприятия принять участие в уборке ведомственных, прилегающих и закрепленных территорий. Минсельхоз прорабатывает комплекс дополнительных мер, направленных на поддержание финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей и стабилизацию ситуации на зерновом рынке. Пролонгация льготных краткосрочных кредитов сроком на 1 год актуальна для хозяйств, испытывающих временные трудности с реализацией продукции, обслуживанием кредитов на фоне ограничений судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Аграрии физически не могут быстро реализовать убранное зерно по рентабельным ценам и одновременно закрыть текущие обязательства перед банками. Продление сроков погашения кредитов может дать возможность продавать урожай постепенно, а не демпинговать. В условиях снижения закупочных цен на внутреннем рынке компенсация части производственных затрат, в том числе на семенной материал, минеральные удобрения и топливо, будет способствовать сохранению экономической устойчивости и поддержит рентабельность производства. Для школьников определили максимальное количество уроков в день. Оно варьируется в зависимости от класса, следует из методических рекомендаций Минпросвещения. Для первоклассников в сентябре и октябре объем максимально допустимой нагрузки составит 3 урока в день, в ноябре и декабре – 4. Длительность занятия в эти сроки по 35 минут каждый. С января по май их расширяют до 40 минут. Кроме того, разрешается 5 уроков один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры. Для учеников со 2 по 4 класс максимально допустимая нагрузка составит не более 5 уроков. В день и один раз в неделю допускается 6 занятий за счет физкультуры. Объем максимально допустимой нагрузки в 5-6 классах 6 уроков в день, а для учеников 7 по 11 класс 7. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 16 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 73 копейки. Сегодня вечерние часы синоптики обещают брянские похолодания до плюс 19 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 12-13 градусов. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...

0: пульс. Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333, код города 48 32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только. В программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

под обломки хард-рока. Но сегодняшней ночью на могиле в Париже завяли цветы. Значит ли это, что я на свободе до срока? Переделывать мир под конец не резон. Переписывать песни – последнее дело. Завтра я захочу поменять провода на картон, серебро на стекло, ну а душу на тело.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-300-33. Код города 48-32.

никак не согреться в холодном.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области обновили перечень территорий, на которых обстановка признана чрезвычайной ситуацией. Изменения в ранее действовавший указ внес временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Обновленный перечень охватывает территории городского округа Брянск, Клинцов, Сельцовского городского округа. Кроме того, в него вошли большое количество населенных пунктов и отдельных участков автомобильных дорог Стародубского, Климовского, Погарского, Севского, Суземского и Трубчевского муниципальных образований. Отдельно в соответствующее положение указа добавили Почевский муниципальный район. С 1 сентября жители Брянской области, пострадавшие при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера, получат дополнительные трудовые гарантии. Работодатель будет обязан предоставить им один оплачиваемый выходной с сохранением среднего заработка или отпуск без содержания с продолжительностью до 5 календарных дней при подтверждении проживания в зоне чрезвычайной ситуации, помимо этого нарушения условий жизнедеятельности или утраты имущества первой необходимости. Порядка 1000 зерноуборочных комбайнов задействованы при проведении уборочных работ на брянских полях. Согласно отраслевым данным, нагрузка на один комбайн составляет около 190 гектаров. Чтобы ускорить темпы, региональные власти привлекли еще более сотни машин из соседних регионов. Общая площадь уборки в сельхозпредприятиях Брянской области составляет 170 тысяч гектаров, из которых около 111 тысяч занято озимыми зерновыми. Первыми с полей убрали ячмень, а также пшеницу и рожь. Показатели урожайности превышают прошлогодние результаты, что вселяет оптимизм. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в стратегии развития Брянщины одним из приоритетных направлений роста сельского хозяйства является увеличение количества продукции с высокой добавленной стоимостью, что в конечном итоге позволит оставлять наибольшее количество денег в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также самих трудовых коллективов. Заморозка конфликта между Российской Федерацией и Украиной по линии соприкосновения для Москвы неприемлема. Как неоднократно подчеркивал Владимир Путин, российская сторона категорически отвергает вариант приостановки боевых действий на текущей линии разграничения, настаивая на долгосрочном мирном урегулировании. В Кремле акцентируют готовность к такому шагу, при этом подчеркивается, речь должна идти о прочном мире, а не временной паузе. По словам российского лидера, краткосрочная остановка конфликта может быть использована Киевом для перевооружения армии и подготовки террористических актов. Европейские страны всячески стремятся затянуть и максимально эскалировать ситуацию. Владимир Путин уточнил, главным критерием победы для Москвы остается полное восстановление контроля над вошедшими в состав страны регионами. Федеральная антимонопольная служба завела более 40 дел против участников топливного рынка. Кроме того, ведомство выдало 68 предупреждений хозяйствующим субъектам в связи с выявленными признаками нарушения антимонопольного законодательства. Напомню, ранее правительство России выступило с поручением профильным ведомствам и нефтеперерабатывающим компаниям принять дополнительные меры для обеспечения топливом регионов, где сейчас наблюдается нехватка, а также держать на контроле цены на бензин на заправках и горюче-смазочные материалы для аграриев. Петербургская биржа запустила новый биржевой механизм для обеспечения конкретных потребителей автомобильным бензином. С конца весны против мирового топливного рынка стало играть снижение нефтепереработки в России и прекращение экспорта бензина, дизеля и авиакеросина из нашей страны. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют максимум плюс 23. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
4: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Айро легко, быстро, классно. Встречаемся в Айро. Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Ключи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 24 августа гость в студии заместитель губернатора Андрей Фроленков. Вопросы о спорте и федерациях, соревнованиях, спортсменах, участниках СВО, ветеранах и поддержке героев. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 24 августа 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место для шага вперед.
2: Реклама.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Низкокачественное топливо ничего хорошего не сулит и может стать причиной быстрого старения и без того немолодого автомобильного парка нашей страны. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Перспектива Евро-3, которая, очевидно, с нами на длительный срок, и нестабильность качества бензина на автозаправочных станциях могут спровоцировать стремительный износ топливных и выхлопных систем, что, как вы сами понимаете, неминуемо приведет к росту расходов на ремонт. Длительная эксплуатация автотранспорта на таком топливе оказывает разрушительное воздействие на силовые агрегаты, рассчитанные под жесткие стандарты Евро-5 и Евро-6. Ведь не просто так производитель заявляет в руководстве по эксплуатации техники не ниже, допустим, 95-й марки. То есть такое топливо должно пользоваться, но, скажем так, при самых неблагоприятных условиях. В идеале это 98-й или 100-й бензин. Ни для кого не секрет, двигатель – ключевой узел машины, и низкокачественное горючее бьет по нему в первую очередь. Если разово залить, ну, скажем так, 3-5 баков бензина Евро-2 или Евро-3, критических последствий, конечно, не будет, потому что электроника все это выровняет. Однако на дистанции от полугода эксплуатации или при пробеге там свыше 10-15 тысяч километров, конечно же, негативный эффект станет явным. В первую очередь пострадают системы очистки отработанных газов, катализаторы и поршневая группа, да? Тут ведь еще очень важно понимать, что в ситуации, в которой мы все вместе с вами сейчас оказались, будет плюс 100-500 желающих заработать максимум, что мы уже видели на ценниках и частных автозаправочных станциях. Но самое страшное даже не это, поскольку в данном случае люди хоть и задирали цену, но ничего не скрывали, да, хотим заработать. А вот сейчас, когда по всей вертикали принято решение о Евро-3, да еще и в импортном топливе, уверенность, что реально на колонке вы зальете Евро-3 или Евро-5, ну и так далее, вообще стремится к нулю. Уж простите, не раз обжигали, что называется, знаем. Да, автозаправочные станции обязали указывать класс топлива, но простите, когда на заправке стоит очередь километр, вы уже просто все нервы прождали, мочевой пузырь лопается, вы вряд ли начнете разбираться с классами, да? Понимаете, о чем я говорю? На мой взгляд, самое оптимальное условие сегодняшнего дня – ваш бак должен быть полон. Возьмите себе за хорошую привычку и пополняйте его на крупных сетевых станциях. Там риск нарваться на бодягу меньше.
0: Автомобильные факты.
1: Признаюсь вам, вот уже 2 месяца я являюсь владельцем гибрида. Моя личная зависимость от топлива сейчас минимальна, но есть. Поэтому я следую правилу только что озвученному. Далее информация для всех моих нынешних братьев и сестер по розетке, всем остальным владельцам ДВС-ок для общего развития. Товарищи, с зарядными станциями у нас беда. Кричим со всех трибун, бьем себя в грудь, что за этими технологиями будущее, но это лишь слова. Электрички и гибриды, в отличие от ДВС-ок, не заправляются за 2-3 минуты после нажатия на кнопку пистолета. На это в лучшем случае уходит десятки минут, в худшем случае часы. Десятки. Поэтому сеть станций, конечно, должна шириться, но не только на бумаге и планах, а реально. Честь и хвала тем девелоперам, которые сейчас предусматривают такие зарядные станции в своих дворах. У меня в соседнем есть, но пробраться на закрытую территорию не так-то просто, а вот в моем же дворе нет ничего, и таких условий не предвидится. А между тем, спрос на персональные зарядки для электромобилей и гибридов в нашей стране растет кратно. С начала июня спрос на услуги общественных зарядных станций, согласно данным, увеличился на 15-20%. Причем стабильно сохраняется рост. Основной прирост обеспечили владельцы гибридных моделей. Они стали чаще заряжать свои автомобили и ездить в основном на электротяге без использования горючего. Я, признаюсь откровенно, поступаю точно так же в будние дни. А вот в выходные за город перехожу в режим гибрида. В итоге расход топлива по итогам недели, с учетом 100 км туда, 100 км обратно в город, расход топлива получается 2-3 литра. Нет-нет, вы не ослышались. Именно 2-3 литра бензина. Чего я вам желаю. Удачи.
0: За баранкой.

0: Это страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ, ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи».
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
7: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске началась подготовка к празднованию Дня города. Он состоится 17 сентября. Отмечается, по причине международной напряженности мероприятия пройдут локально – в парках, учреждениях культуры и спорта. Ко Дню города в Брянске откроют две модельные библиотеки. Готовится большая программа спортивных мероприятий. В муниципальном общественном транспорте экскурсоводы проведут путешествия по брянским улицам и познакомят с историей нашего города. Планы, возможно, еще будут корректироваться, но в любом случае городские власти обещали накануне праздника подробнее рассказать о его программе. Напомню, в Брянске стартовал месячник по благоустройству. В областном центре будут проводиться работы по эстетическому благоустройству памятников, обелисков и мемориальных досок воинам, погибшим при защите Отечества. На 22 августа и 12 сентября в областном центре намечены общегородские субботники. Мэрия призвала организации и предприятия принять участие в уборке ведомственных, прилегающих и закрепленных территорий. Более 2 миллиардов рублей дополнительно Брянская область сможет направить на решение текущих задач, стимулирование долгосрочного экономического роста, а также поддержку технологического развития и деловой активности. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, данные ресурсы, которые высвободятся за 4 года в результате переноса срока погашения задолженности по бюджетным кредитам. Напомню, решение было принято Владимиром Путиным на совещании по экономическим вопросам. Президент поддержал предложение партии «Единая Россия» по переносу сроков погашения бюджетных кредитов на следующие 3 года, то есть с 27 по 29 год. Их срок погашения предлагается перенести за пределы 2030 года. Егор Ковальчук отметил, для Брянской области данный объем превышает 1,5 миллиарда рублей. Добавлю, ранее по инициативе «Единой России» уже было принято важное решение о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года до 2030 года. Для Брянской области это порядка 540 миллионов рублей. Животноводческие предприятия Брянского региона в настоящее время в активном режиме реализуют важные технологические мероприятия по заготовке сочных кормов. Площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, на Брянщине сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота удерживает прежние показатели. В настоящее время аграрии приступили к уборке кукурузы. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится своими успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является ведущим сектором региональной экономики. По словам главы региона, поддержка агропромышленного комплекса остается одним из приоритетных направлений работы правительства. На развитие сельского хозяйства в настоящее время направляются значительные средства. Реализуются программы господдержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянщины. В школах и детских садах Брянской области отработают действия при атаках беспилотных летательных аппаратов. В тренировках задействованы педагоги, а также представители силовых и правоохранительных структур. Одним из сценариев предусматривается захват заложников на территории образовательного учреждения. Также будет отрабатываться порядок действий в случае нападения с использованием горючих жидкостей. Работа по повышению безопасности продолжится после начала учебного года. В сентябре специалисты МЧС проведут дополнительные инструктажи для руководителей образовательных учреждений, а также педагогов по соблюдению необходимых мер безопасности. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время в Брянской области создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, именно школа является кузницей кадров экономики региона. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют максимум плюс 23. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Транспортная компания КИТ перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании КИТ любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

радость за все, что я сделал. И каждая грешная шалость мне кажется мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой, глазами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь

0: Реклама.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю. Где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю. В автокресле.
8: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: события сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
1: Преображение Господне. Как православные брянцы встретили светлый престольный праздник, узнала я, Александра Савельева.
2: Многострадальный исторический дом инженера Боровича продали московской фирме за 1 рубль. Что еще известно к этому часу, расскажу я, Светлана Дробкова.
3: Баскетбольный клуб «Десна» готовится к дебюту в Суперлиге. На тренировке команды побывал я, Кирилл Новиков.
4: И сладость, и радость. В библиотеке имени Тютчева прошел праздник яблочного спаса. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
5: В день географа знаменитый брянский путешественник Константин Петров и его жена Екатерина рассказали нам, как и зачем они ездят в свои автомобильные путешествия. Подробности об этом расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
7: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.

0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: события сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: Преображение Господне. Как православные брянцы встретили светлый престольный праздник, узнала я, Александра Савельева.
2: Многострадальный исторический дом инженера Боровича продали московской фирме за 1 рубль. Что еще известно к этому часу, расскажу я, Светлана Дробкова.
3: Баскетбольный клуб «Десна» готовится к дебюту в Суперлиге. На тренировке команды побывал я, Кирилл Новиков.
4: И сладость, и радость. В библиотеке имени Тютчева прошел праздник яблочного спаса. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
5: В день географа знаменитый брянский путешественник Константин Петров и его жена Екатерина рассказали нам, как и зачем они ездят в свои автомобильные путешествия. Подробности об этом расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
7: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
8: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
9: В связи с открытием нового производство на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
11: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Выставочные залы.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают выставочные площадки Брянска. Всех ценителей изобразительного искусства городской выставочный зал приглашает посетить персональную выставку «Брянщина моя». Уроженца нашего города, заслуженного художника Российской Федерации, члена Союза художников России, живописца Евгения Фетисова. Будут представлены работы последнего времени в различных жанрах, таких как портрет, пейзаж, натюрморт, а также натурные пленэрные этюды. Живопись художника широко известна брянскому зрителю и находит отклик у любителей живописи разных возрастов и профессионалов. Выставка будет проходить с 12 по 30 августа. Возрастное ограничение 0+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

дороге, на перекрестке. Обочина, грязь, окурки, какие-то старые доски. Бессонные ночи Питера, встреча с тобой и вновь твой взгляд, как у Нефертити, пронзительная любовь. Говорил только я, ты

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: тем, как ты. События сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: Преображение Господне. Как православные брянцы встретили светлый престольный праздник, узнала я, Александра Савельева.
2: Многострадальный исторический дом инженера Боровича продали московской фирме за 1 рубль. Что еще известно к этому часу, расскажу я, Светлана Дробкова.
3: Баскетбольный клуб «Десна» готовится к дебюту в Суперлиге. На тренировке команды побывал я, Кирилл Новиков.
4: И сладость, и радость. В библиотеке имени Тютчева прошел праздник яблочного спаса. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
5: В день географа знаменитый брянский путешественник Константин Петров и его жена Екатерина рассказали нам, как и зачем они ездят в свои автомобильные путешествия. Подробности об этом расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Включи ТВ. Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 24 августа гость в студии – заместитель губернатора Андрей Фроленков. Вопросы о спорте и федерациях, соревнованиях, спортсменах, участниках СВО, ветеранах и поддержке героев. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 24 августа 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно
7: несколько слов и место для шага вперед.
8: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75D. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области обновили перечень территорий, на которых обстановка признана чрезвычайной ситуацией. Изменения в ранее действовавший указ внес временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Обновленный перечень охватывает территории городского округа Брянск, Клинцов, Сельцовского городского округа. Кроме того, в него вошли большое количество населенных пунктов и отдельных участков автомобильных дорог Стародубского, Климовского, Погарского, Севского, Суземского и Трубчевского муниципальных образований. Отдельно в соответствующее положение указа добавили Почевский муниципальный район. С 1 сентября жители Брянской области, пострадавшие при чрезвычайных ситуациях природы.

0: или техногенного характера, получат дополнительные трудовые гарантии. Работодатель будет обязан предоставить им один оплачиваемый выходной с сохранением среднего заработка или отпуска без содержания с продолжительностью до 5 календарных дней при подтверждении проживания в зоне чрезвычайной ситуации, помимо этого нарушения условий жизнедеятельности или утраты имущества первой необходимости. Порядка 1000 зерноуборочных комбайнов задействованы при проведении уборочных работ на брянских полях. Согласно отраслевым данным, нагрузка на один комбайн составляет около 190 гектаров. Чтобы ускорить темпы, региональные власти привлекли еще более сотни машин из соседних регионов. Общая площадь уборки в сельхозпредприятиях Брянской области составляет 170 тысяч гектаров, из которых около 111 тысяч занято озимыми зерновыми. Первыми с полей убрали ячмень, а также пшеницу и рожь. Показатели урожайности превышают прошлогодние результаты, что вселяет оптимизм. Как ранее отмечал временный исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в стратегии развития Брянщины одним из приоритетных направлений роста сельского хозяйства является увеличение количества продукции с высокой добавленной стоимостью, что в конечном итоге позволит оставлять наибольшее количество денег в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также самих трудовых коллективов. Заморозка конфликта между Российской Федерацией и Украиной по линии соприкосновения для Москвы неприемлема. Как неоднократно подчеркивал Владимир Путин, российская сторона категорически отвергает вариант приостановки боевых действий на текущей линии разграничений, настаивая на долгосрочном мирном урегулировании. В Кремле акцентируют готовность к такому шагу, при этом подчеркивается, речь должна идти о прочном мире, а не временной паузе. По словам российского лидера, краткосрочная остановка конфликта может быть использована Киевом для перевооружения армии и подготовки террористических актов. Европейские страны всячески стремятся затянуть и максимально эскалировать ситуацию. Владимир Путин уточнил, главным критерием победы для Москвы остается полное восстановление контроля над вошедшими в состав страны регионами. Федеральная антимонопольная служба завела более 40 дел против участников топливного рынка. Кроме того, ведомство выдало 68 предупреждений хозяйствующим субъектам в связи с выявленными признаками нарушения антимонопольного законодательства. Напомню, ранее правительство России выступило с поручением профильным ведомствам и нефтеперерабатывающим компаниям принять дополнительные меры для обеспечения топливом регионов, где сейчас наблюдается нехватка, а также держать на контроле цены на бензин на заправках и горюче-смазочные материалы для аграриев. Петербургская биржа запустила новый биржевой механизм для обеспечения конкретных потребителей автомобильным бензином. С конца весны против мирового топливного рынка стало играть снижение нефтепереработки в России и прекращение экспорта бензина, дизеля и авиакеросина из нашей страны. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют максимум плюс 23. Атмосферное давление 740 мм ртутного столба, ветер юго-западный 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

сквозь эти бинты с пакетом печенья ко мне идешь ты. Я знаю, ты знаешь, что в этом году

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: события сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: Преображение Господне. Как православные брянцы встретили светлый престольный праздник, узнала я, Александра Савельева.
2: Многострадальный исторический дом инженера Боровича продали московской фирме за 1 рубль. Что еще известно к этому часу, расскажу я, Светлана Дробкова.
3: Баскетбольный клуб «Десна» готовится к дебюту в Суперлиге. На тренировке команды побывал я, Кирилл Новиков.
4: И сладость, и радость. В библиотеке имени Тютчева прошел праздник яблочного спаса. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
5: В день географа знаменитый брянский путешественник Константин Петров и его жена Екатерина рассказали нам, как и зачем они ездят в свои автомобильные путешествия. Подробности об этом расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Низкокачественное топливо ничего хорошего не сулит и может стать причиной быстрого старения и без того немолодого автомобильного парка нашей страны. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Перспектива Евро-3, которая, очевидно, с нами на длительный срок, и нестабильность качества бензина на автозаправочных станциях могут спровоцировать стремительный износ топливных и выхлопных систем, что, как вы сами понимаете, неминуемо приведет к росту расходов

0: Ремонт. Длительная эксплуатация автотранспорта на таком топливе оказывает разрушительное воздействие на силовые агрегаты, рассчитанные под жесткие стандарты Евро-5 и Евро-6. Ведь не просто так производитель заявляет в руководстве по эксплуатации техники не ниже, допустим, 95-й марки. То есть такое топливо должно использоваться, ну, скажем так, при самых неблагоприятных условиях. В идеале это 98-й или 100-й бензин. Ни для кого не секрет, двигатель – ключевой узел машины, и низкокачественное горючее бьет по нему в первую очередь. Если разово залить, ну, скажем так, 3-5 баков бензина Евро-2 или Евро-3, критических последствий, конечно, не будет, потому что электроника все это выровняет. Однако на дистанции от полугода эксплуатации или при пробеге там свыше 10-15 тысяч километров, конечно же, негативный эффект станет явным. В первую очередь пострадают системы очистки отработанных газов, катализаторы и поршневая группа, да? Тут ведь еще очень важно понимать, что в ситуации, в которой мы все вместе с вами сейчас оказались, будет плюс 100-500 желающих заработать максимум, что мы уже видели на ценниках и частных автозаправочных станциях. Но самое страшное даже не это, поскольку в данном случае люди хоть и задирали цену, но ничего не скрывали. Да, хотим заработать. А вот сейчас, когда по всей вертикали принято решение о Евро-3, да еще и в импортном топливе, уверенность, что реально на колонке вы зальете Евро-3 или Евро-5, ну и так далее, вообще стремится к нулю. Уж простите, не раз обжигались, называется, знаем. Да, автозаправочные станции обязали указывать класс топлива, но простите, когда на заправке стоит очередь километр, вы уже просто все нервы прождали, мочевой пузырь лопается, вы вряд ли начнете разбираться с классами, да? Понимаете, о чем я говорю? На мой взгляд, самое оптимальное условие сегодняшнего дня – ваш бак должен быть полон. Возьмите себе за хорошую привычку и пополняйте его на крупных сетевых станциях. Там риск нарваться на бодягу меньше.
1: Автомобильные факты.
0: Признаюсь вам, вот уже 2 месяца я являюсь владельцем гибрида. Моя личная зависимость от топлива сейчас минимальна, но есть. Поэтому я следую правилу только что озвученному. Далее информация для всех моих нынешних братьев и сестер по розетке, всем остальным владельцам ДВС-ок для общего развития. Товарищи, с зарядными станциями у нас беда. Кричим со всех трибун, бьем себя в грудь, что за этими технологиями будущее, но это лишь слова. Электрички и гибриды, в отличие от ДВС-ок, не заправляются за 2-3 минуты после нажатия на кнопку пистолета. На это в лучшем случае уходит десятки минут, в худшем случае часы. Десятки. Поэтому сеть станций, конечно, должна шириться, но не только на бумаге и планах, а реально. Честь и хвала тем девелоперам, которые сейчас предусматривают такие зарядные станции в своих дворах. У меня в соседнем есть, но пробраться на закрытую территорию не так-то просто, а вот в моем же дворе нет ничего, и таких условий не предвидится. А между тем, спрос на персональные зарядки для электромобилей и гибридов в нашей стране растет кратно. С начала июня спрос на услуги общественных зарядных станций, согласно данным, увеличился на 15-20%, причем стабильно сохраняется рост. Основной прирост обеспечили владельцы гибридных моделей. Они стали чаще заряжать свои автомобили и ездить в основном на электротяге без использования горючего. Я, признаюсь откровенно, поступаю точно так же в будние дни. А вот в выходные за город перехожу в режим гибрида. В итоге расход топлива по итогам недели, с учетом 100 км туда, 100 км обратно в город, расход топлива получается 2-3 литра. Нет-нет, вы не ослышались. Именно 2-3 литра бензина. Чего я вам желаю. Удачи.
1: За баранкой.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: сюжета, и август ливень отменяет, август обнимает лето.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: твое радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В городе партизанской славы 22 часа.
1: 3-2 Радио. Новости.
2: 3.2 Радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске началась подготовка к празднованию Дня города. Он состоится 17 сентября. Отмечается, по причине международной напряженности мероприятия пройдут локально – в парках, учреждениях культуры и спорта. Ко Дню города в Брянске откроют две модельные библиотеки. Готовится большая программа спортивных мероприятий. В муниципальном общественном транспорте экскурсоводы проведут путешествия по брянским улицам и познакомят с историей нашего города. Планы, возможно, еще будут корректироваться, но в любом случае городские власти обещали накануне праздника подробнее рассказать о его программе. Напомню, в Брянске стартовал месячник по благоустройству. В областном центре будут проводиться работы по эстетическому благоустройству памятников, обелисков и мемориальных досок воинам, погибшим при защите Отечества. На 22 августа и 12 сентября в областном центре намечены общегородские субботники. Мэрия призвала организации и предприятия принять участие в уборке ведомственных, прилегающих и закрепленных территорий. Более 2 миллиардов рублей дополнительно Брянская область сможет направить на решение текущих задач, стимулирование долгосрочного экономического роста, а также поддержку технологического развития и деловой активности. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, данные ресурсы, которые высвободятся за 4 года в результате переноса срока погашения задолженности по бюджетным кредитам. Напомню, решение было принято Владимиром Путиным на совещании по экономическим вопросам. Президент поддержал предложение партии «Единая Россия» по переносу сроков погашения бюджетных кредитов на следующие 3 года, то есть с 27 по

2029 год. Их срок погашения предлагается перенести за пределы 2030 года. Егор Ковальчук отметил, для Брянской области данный объем превышает 1,5 миллиарда рублей. Добавлю, ранее по инициативе «Единой России» уже было принято важное решение о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года до 2030 года. Для Брянской области это порядка 540 миллионов рублей. Животноводческие предприятия Брянского региона в настоящее время в активном режиме реализуют важные технологические мероприятия по заготовке сочных кормов. Площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, на Брянщине сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота удерживает прежние показатели. В настоящее время аграрии приступили к уборке кукурузы. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится своими успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является ведущим сектором региональной экономики. По словам главы региона, поддержка агропромышленного комплекса остается одним из приоритетных направлений работы правительства. На развитие сельского хозяйства в настоящее время направляются значительные средства. Реализуются программы господдержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянщины. В школах и детских садах Брянской области отработают действия при атаках беспилотных летательных аппаратов. В тренировках задействованы педагоги, а также представители силовых и правоохранительных структур. Одним из сценариев предусматривается захват заложников на территории образовательного учреждения. Также будет отрабатываться порядок действий в случае нападения с использованием горячей жидкости. Работа по повышению безопасности продолжится после начала учебного года. В сентябре специалисты МЧС проведут дополнительные инструктажи для руководителей образовательных учреждений, а также педагогов по соблюдению необходимых мер безопасности. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время в Брянской области создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, именно школа является кузницей кадров экономики региона. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют максимум плюс 23. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: города. 3-2 радио.
1: Включи ТВ. Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 24 августа гость в студии заместитель губернатора Андрей Фроленков. Вопросы о спорте и федерациях, соревнованиях, спортсменах, участниках СВО, ветеранах и поддержке героев. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 24 августа 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
2: Несколько слов и место для шага вперед.
3: Реклама.
4: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Низкокачественное топливо ничего хорошего не сулит и может стать причиной быстрого старения и без того немолодого автомобильного парка нашей страны. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Перспектива Евро-3, которая, очевидно, с нами на длительный срок, и нестабильность качества бензина на автозаправочных станциях могут спровоцировать стремительный износ топливных и выхлопных систем, что, как вы сами понимаете, неминуемо приведет к росту расходов на ремонт. Длительная эксплуатация автотранспорта на таком топливе оказывает разрушительное воздействие на силовые агрегаты, рассчитанные под жесткие стандарты Евро-5 и Евро-6. Ведь не просто так производитель заявляет в руководстве по эксплуатации техники не ниже, допустим, 95-й марки. То есть такое топливо должно пользоваться, но, скажем так, при самых неблагоприятных условиях. В идеале это 98-й или 100-й бензин. Ни для кого не секрет, двигатель – ключевой узел машины, и низкокачественное горючее бьет по нему в первую очередь. Если разово залить, ну, скажем так, 3-5 баков бензина Евро-2 или Евро-3, критических последствий, конечно, не будет, потому что электроника все это выровняет. Однако на дистанции от полугода эксплуатации или при пробеге там свыше 10-15 тысяч километров, конечно же, негативный эффект станет явным. В первую очередь пострадают системы очистки отработанных газов, катализаторы и поршневая группа, да? Тут ведь еще очень важно понимать, что в ситуации, в которой мы все вместе с вами сейчас оказались, будет плюс 100-500 желающих заработать максимум, что мы уже видели на ценниках и частных автозаправочных станциях. Но самое страшное даже не это, поскольку в данном случае люди хоть и задирали цену, но ничего не скрывали, да, хотим заработать. А вот сейчас, когда по всей вертикали принято решение о Евро-3, да еще и в импортном топливе, уверенность, что

0: реально на колонке вы зальете евро 3 или евро 5, ну и так далее, вообще стремится к нулю. Уж простите, не раз обжигались, называется, знаем. Да, автозаправочные станции обязали указывать класс топлива, но простите, когда на заправке стоит очередь километр, вы уже просто все нервы прождали, мочевой пузырь лопается, вы вряд ли начнете разбираться с классами, да? Понимаете, о чем я говорю? На мой взгляд, самое оптимальное условие сегодняшнего дня – ваш бак должен быть полон. Возьмите себе за хорошую привычку и пополняйте его на крупных сетевых станциях. Там риск нарваться на бодягу меньше.
1: Автомобильные факты.
0: Признаюсь вам, вот уже 2 месяца я являюсь владельцем гибрида. Моя личная зависимость от топлива сейчас минимальна, но есть. Поэтому я следую правилу только что озвученному. Далее информация для всех моих нынешних братьев и сестер по розетке, всем остальным владельцам ДВС-ок для общего развития. Товарищи, с зарядными станциями у нас беда. Кричим со всех трибун, бьем себя в грудь, что за этими технологиями будущее, но это лишь слова. Электрички и гибриды, в отличие от ДВС-ок, не заправляются за 2-3 минуты после нажатия на кнопку пистолета. На это в лучшем случае уходит десятки минут, в худшем случае часы. Десятки. Поэтому сеть станций, конечно, должна шириться, но не только на бумаге и планах, а реально. Честь и хвала тем девелоперам, которые сейчас предусматривают такие зарядные станции в своих дворах. У меня в соседнем есть, но пробраться на закрытую территорию не так-то просто. А вот в моем же дворе нет ничего, и таких условий не предвидится. А между тем, спрос на персональные зарядки для электромобилей и гибридов в нашей стране растет кратно. С начала июня спрос на услуги общественных зарядных станций, согласно данным, увеличился на 15-20%. Причем стабильно сохраняется рост. Основной прирост обеспечили владельцы гибридных моделей. Они стали чаще заряжать свои автомобили и ездить в основном на электротяге без использования горючего. Я, признаюсь откровенно, поступаю точно так же в будние дни. А вот в выходные за город перехожу в режим гибрида. В итоге расход топлива по итогам недели, с учетом 100 км туда, 100 км обратно в город, расход топлива получается 2-3 литра. Нет-нет, вы не ослышались. Именно 2-3 литра бензина. Чего я вам желаю. Удачи.
1: За баранкой.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульса. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 16. Ветер южный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Путь. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 16. Ветер южный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

звезды. Быть может, это ветер их унес. Как знать, но только в воздухе морозном остались только дырочки от звезд. Им больше не хотелось притворяться, что так легко им вечно быть в пути. Уйти, когда так хочется, остаться, остаться, если хочется уйти.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 16. Ветер южный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.